хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтобы он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу, как сигареты.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США нашли решение по многим проблемным темам, но это не дает оснований для громких заявлений о скором мире. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. «Ядерное досье в настоящий момент не является предметом переговоров», — уточнил Багаи. «Меморандум на данном этапе сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий». Европе для участия в операции в Ормузском проливе нужно одобрение на нескольких уровнях. Это согласие США и Ирана, поддержка со стороны ООН и одобрение парламентов стран ЕС. На это указывает итальянская газета «La Repubblica», о чем пишет РИА Новости. Миссия коалиции ЕС может начаться только после достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В Карловых Варах полиция Чехии задержала митрополита Русской Православной Церкви Иллариона. Правоохранители обыскали машину священнослужителя и нашли 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иллариона обвинили в незаконном хранении запрещенных веществ. Митрополит отверг обвинение и заявил, что считает свое задержание провокацией. Иллариона поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. Министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу о разрешении мотоциклистам ездить по выделенкам для общественного транспорта. При этом глава Минфина указал на необходимость учитывать мнение водителей общественного транспорта и выработать сбалансированное решение. О том, что мотоциклистам могут дать добро на езду по выделенной полосе, стало известно в понедельник. Этот вопрос сейчас обдумывают в Минтрансе.
2: Транспорт.
1: На заводе «Уральские локомотивы» готовятся к серийному выпуску высокоскоростных поездов для магистралей Москва-Петербург. Первые 2 состава, собранные на предприятии в Верхней Пышме Свердловской области, планируется направить на сертификационные испытания в 2027 году. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск 43 поездов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем?

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила об открытии купального сезона на курорте с 1 июня. Купаться и загорать можно будет на территориях, которые исключили из зоны опасных после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Как ожидают в Ассоциации туроператоров России, данное решение власти Анапы может уже на этой неделе повысить спрос на туры на курорт на 40%. На трех федеральных трассах собираются увеличить предельную скорость движения. До 110 км в час смогут увеличить скоростной лимит на участках трассы Таврида в Крыму. Здесь сейчас на большей части дороги действует ограничение в 90 км в час. Также скорость могут повысить на участках М3 Украина и М4 Дон после завершения реконструкции. Об этом пишет «Коммерсант». В Думу внесли проект об увеличении числа парковок при строительстве новых домов. Для стандартного жилья коэффициент парковочных мест предлагается сделать не ниже 1,2. Для муниципального жилья минимум единица. Для специализированного жилья 0,7. Инициаторы проекта заявляют, что хотят создать более прозрачную и понятную систему регулирования парковочных мест. Россиянин Евгений Сомов дважды отличился на Олимпиаде на стероидах. На этих соревнованиях атлеты могут принимать допинг. Официально турнир называется «Улучшенные игры». Сомов завоевал серебряную медаль в плавании брасом на дистанции 100 метров. А в заплыве на 50 метров на спине российский пловец финишировал третьим. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.
2: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом стали дешевле. Средняя цена авто с пробегом в апреле в России снизилась до 1 миллиона 410 тысяч рублей. По сравнению с мартом, бэушные машины потеряли в стоимости около 14 тысяч рублей. Как говорят в «Автостате», это первое снижение цен от месяца к месяцу в этом году. Вы слушали новости. Дорожное радио.